гарантуем тебе велкий успех. Это дальше новинка, дальше Power Play, вот и Michael Gray, Brand Mess. А так то время 24/7, на то памятай.